Да, в оригинале. Я думаю, всем вам известная российская актриса Алла Пугачева, да. Но это, конечно, был такой небольшой Каи-ремикс. Альзо, вообще, в последнее время мне очень много песен встречаются, которых именно под Каи сделаны. И, честно сказать, даже очень-очень неплохо, даже хорошо. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный эфир со следующей песней от Алекс и Атаман. Только у нас... Только на русском радио.

Эта песня посвящалась моей королеве. Наташа сладкая, для тебя эта песня играла. Ну а следующая тоже чуть-чуть, немного так. Давай, Наташка, поехали! Вы слушаете «Русское радио».

Жизнь сдачи не дает. И деньгами не берет. Она не банкомат. У нее другой расчет.

Ну а теперь для вас наш сегодняшний медляк в 9. Слушайте и наслаждайтесь.

0: сквозь этот холод.
1: Эта песня посвящается.
0: И даже если тебя больше нет,
1: Руслану, Паули,
0: для меня ты жив, брат.
1: Катиеву.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем наш музыкальный эфир со следующей песней. Так как время уже зашло за 21.00, уже 10 минут 10-го, музыка становится все быстрее, живее и ритмичнее. Ай-яй-яй. Вы слушаете все еще русское радио на волне 97.5 Шебешали и 104.8 в Кральцами.
1: Я ангелом буду твоим.
0: Только по пятницам с 8 до 10. Слушайте и наслаждайтесь.

Ну что, друзья, наш летний музыкальный эфир продолжается. Для вас песня «Лето виновата». Поехали! Поехали!

0: этих глаз.
1: Ну что, друзья, я надеюсь, вы готовы. Последние полчаса нашего музыкального эфира. Музыка становится все живее и быстрее. Hört Russian Radio live on air hier an diesem wundervollen, sonnigen und warmen Freitag. An diesem Sommerfreitag, Leute, genießt das Leben, genießt euch.

Всю жизнь мы куда-то спешим, решаем проблемы, что-то кому-то доказываем. Но лето создано не для этого. Лето создано.

что, друзья, мой летний эфир подходит к концу. Я надеюсь, мы услышимся с вами через 2 недели в прямом эфире тут, на этой же волне. Слушайте и наслаждайтесь.